0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай на найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Борисовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Внимание всем приемникам! Если тучи скуки пытаются заблокировать ваш внутренний радар, на помощь летит межгалактический десант. МВ-радио переходит на сверхзвуковую скорость. Это время тех, чьи голоса взрывают чарты и подчиняют себе города. У них нет лазеров, но их треки заряжены энергией, бьющей без промаха. Я, Вика Красовская, ваш проводник по главным музыкальным измерениям. Пристегните ремни. Давление звуковой волны растет. Это Супер Беларусь! Лига музыкального превосходства на связи. Стартуем!
0: Супер Белорусы. Удар первый.
1: Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супер Белорусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

0: Русы. Удар второй.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утро.

0: событий.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способные перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи — это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. Не бояться.

0: Супербелорусы.
1: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селфмейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают стопроцентные хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

0: Квантовый скачок.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены. Невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: Супер белорусы.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
0: Прямо сейчас в ваших плеерах гордость нашей сцены. Покорители крупных музыкальных чартов и телешоу. Эта группа врывается в эфир со своим фирменным звучанием. А самое приятное то, что посмотреть интервью на YouTube-канале радиостанции «Минская волна» в программе «Живой звук» можно уже сейчас. Чей чай? Ностальжи.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм. Ши-ши-шай.

0: Супербелорусы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: пока другие ищут секрет успеха, мы на МВ Радио просто включаем то, что вы действительно любите. Прямо сейчас вас ждет тройной музыкальный залп из треков, которые заряжают бодростью с первых секунд. Ни слова лишнего, только наш фирменный звук и отличный ритм без перерывов. Настраивайте громкость на максимум. Поехали!
1: Супербелорусы! Финальная битва!
0: Никита Белько. Понарошку.

0: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса — это их оружие, а ваша любовь — это бесконечный источник энергии. Мы узнали имена тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ Радио.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
1: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
2: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о торговле в сельской местности, где будут изучать нейросети.
1: Новости.
2: Беларусь и Россия выстроили эффективные механизмы сотрудничества по всем направлениям. Об этом рассказала председатель Совета Республики Наталья Качанова. Так, на форуме регионов стороны заключили контракты на 1 миллиард и 800 тысяч рублей. Кроме того, совместные проекты обеспечили энергобезопасность страны, а полет Марины Василевской открыл новую космическую страницу. Также Беларусь практически ушла от импортозамещения и активно экспортирует продукты и технику. Для жителей многих деревень автолавки остаются единственным способом получить товары первой необходимости. Об этом рассказали в Белкопсоюзе. Продукты и товары повседневного спроса в отдаленные населенные пункты доставляют 470 машин. Они обслуживают более 12 тысяч деревень. Протяженность отдельных маршрутов достигает 200 километров. За один рейс автомагазин объезжает около 18 населенных пунктов. В планах следующего года приобрести автомагазины с самообслуживанием.
1: К новостям в мире.
2: Украина не должна становиться полноправным участником Евросоюза. Об этом заявил бывший глава МИДа Германии Йошка Фишер. Он пояснил, что для такого расширения потребуется пересмотр всех основополагающих правил объединения. Кроме того, интеграция украинского сельского хозяйства создаст дополнительную конкуренцию и новое противоречие внутри Союза. Усиливать геополитическое влияние Союза следует не за счет приема новых стран, а за счет внутренних реформ. При этом переговоры о вступлении Украины уже ведутся. Однако Киеву предстоит согласовать 33 раздела европейского законодательства. К новостям регионов. Госавтоинспекция на этих выходных работает в усиленном режиме. Сотрудники сосредоточены на помощи участникам движения и жестком пресечении грубых нарушений. Особое внимание выявлению пьяных водителей и пешеходов-нарушителей. Для контроля за дорогами используют беспилотники и систему мониторинга. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательными с учетом переменчивой погоды. И в завершение выпуска. В Китае искусственный интеллект станет таким же базовым навыком, как письмо и счет. Власти утвердили 5-летний план. Обращению с нейросетями будут учить на всех уровнях образования. Каждый выпускник должен уметь решать рабочие задачи с помощью ИИ. Страна намерена обойти США в технологической гонке, разрабатывая собственные процессоры и софт. При этом в Китае запретили увольнять людей, заменяя их чат-ботами. Суды требуют от компании сохранять штаты.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: не забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: МВ Радио.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и где построят лунный полигон.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил исполняющую обязанности лидера Венесуэлы Делси Родригес с Днем независимости этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил мужество и самоотверженность исторических борцов за независимость. Он подчеркнул, что сегодня народ Венесуэлы сталкивается с беспрецедентной агрессией. Президент заявил, что Беларусь первой поддержала Венесуэлу в сложный период. Он также выразил убежденность в дальнейшем укреплении стратегического сотрудничества и пожелал народу страны единства и процветания. Милиция Беларуси получила более 100 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 20 счетов и платежных реквизитов преступников. Задержан один курьер аферистов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 10 человек. Правоохранители призывают беларусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Масштабный лесной пожар бушует в Португалии. Возгорание зафиксировано в центральной части страны. Огонь уже охватил более 11 тысяч гектаров. Из-за экстремальной жары и сильного ветра он угрожает жилым домам. Власти страны ввели режим повышенной готовности. Пострадали около 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Португалия запросила международную помощь, и на тушение уже прибыли пожарные из Италии и Испании. С огнем борется почти 3 тысячи человек и более 30 воздушных судов. К новостям регионов. Факт незаконного использования окрашенного топлива выявили в Червеньском районе. Об этом рассказали в МВД. Механизатор одного из сельхозпредприятий хранил в баке личного грузового автомобиля 90 литров горючего. По предварительным данным, это топливо является собственностью организации. Сейчас по данному факту проводится проверка. И в завершение выпуска. Лунный полигон для подготовки космонавтов создадут в России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Новый наземный комплекс сможет воспроизводить условия, максимально похожие на поверхность Луны. На нем космонавты будут отрабатывать выходы из жилого модуля, а также проводить обслуживание и ремонт оборудования. Этот проект считают одним из стратегических приоритетов российской космонавтики.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских оценивают 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Я думаю, все слышали про то, что в России сейчас проблемы с топливом, и машины буквально ломаются из-за плохого бензина. Так вот, оказывается, смешарики предсказали топливный кризис еще 13 лет назад. В рилсах завирусился фрагмент серии 2012 года, где Пин отказывается заправлять машину Кроша из-за дефицита топлива. Кажется, у Симпсонов появился конкурент.
1: Смотрим.
3: Также в трендах пещеры из Новой Зеландии. Они взрывают соцсети и сводят с ума. Сотни тысяч светящихся светлячков покрывают стены, и все это сияет ярким синим светом, создавая впечатление звездного неба прямо под землей. Их свечение – это природное явление, характерное только для Новой Зеландии. Красота невероятная, но светлячки, между прочим, не просто так светятся. Они заманивают насекомых в свои сети.
1: Слушаем.
3: И в интернете сейчас особенно заметны тренды, построенные на ностальгии. Один из таких – трек Айкона Поп «I Love It». Эта песня всегда славилась своим дерзким припевом «I Don't Care». Звучит как гимн жаркому и беззаботному лету. Давайте слушать.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Шлите с отпуска приветы. Жаркий сезон на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в «Минской правде».
7: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Кубанская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и почему полезны ночные кошмары.
0: Новости.
1: Беларусь и Индонезия намерены развивать сотрудничество в медицине. Об этом заявил министр здравоохранения нашей страны Александр Хаджаев. По его словам, ряд зарубежных компаний желают продвигать свои препараты на белорусском рынке. Аналогичный интерес проявляют и отечественные производители лекарств. Кроме того, официальный Минск предлагает наладить обучение студентов и повышение квалификации медиков из Индонезии в белорусских вузах. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский рассказал о работе системы радиационного мониторинга в Беларуси. В стране действует сеть из более чем 500 лабораторий и постов. Продукция с территории пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС проходит трехступенчатую проверку. За все время наблюдений в торговую сеть не попало ни одной партии с превышением радионуклидов. Однако в лесных ягодах и грибах периодически фиксируют повышенное содержание цезия. Потому такие дары природы проходят особенно строгий контроль.
0: К новостям в мире.
1: Президенты России и США провели телефонный разговор. Он продолжался около полутора часов и стал четвертым в этом году. На этот раз инициатором выступила американская сторона. Владимир Путин подтвердил готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана. Лидеры также затронули тему украинского урегулирования. Дональд Трамп выразил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на втором километре дороги Н-9031 колодище Заславль. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Редкие ночные кошмары полезны для мозга. К такому выводу пришла группа ученых. Специалисты объяснили, что страшные сны тренируют нервную систему и работают как механизм выживания. Во время таких сновидений мозг искусственно доводит напряжение до максимума, чтобы к утру снизить эмоциональную нагрузку. Этот эффект подтверждается исследованиями. В них студенты после кошмаров об экзаменах получали более высокие оценки. Однако, если пугающий сюжет повторяется каждую ночь, это уже повод обратиться к специалисту.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Женя Буйвила, и сегодня я хочу узнать, как работает ключ-карта.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Ключ-карта – это пластиковая карта для входа. Она нужна, чтобы открывать двери или турникеты. Внутри у нее есть маленький чип с кодом. Бывают карты с магнитной полосой и бесконтактные. Их просто подносят к считывателю. Как это работает? Три главных помощника – карта, считыватель и контроллер. Карта посылает сигнал, считыватель его ловит. Контроллер проверяет код. Если все правильно, доступ открыт. Такие карты используют в офисах, гостиницах и домах. В отеле карта открывает только двойномер. После отъезда карту перепрограммируют для новых гостей. Это удобно и безопасно. Если потерял карту, сразу скажи взрослым. Ее заблокируют, чтобы никто не мог попасть внутрь. Ключ-карта похожа на чип-ключ, но у нее другая форма. Она защищена от копирования.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Ключ-карта – это удобная и безопасная замена обычному ключу. Она открывает двери по сигналу чипа и легко перепрограммируется для новых владельцев. Потерял карту – сразу блокирует, чтобы никто не попал внутрь. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Летняя, сочная, малиновая, Минск.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работает Министерство транспорта и куда смогут летать белорусы.
0: Новости.
1: Беларусь рассматривает Индонезию как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент нашей страны по итогам переговоров с лидером островного государства Прабово Субианта. Александр Лукашенко отметил, что официальные Минск и Джакарта активизировали многие связи в последнее время. Политик уверен, такое взаимодействие принесет пользу обеим республикам. Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова выполнять все достигнутые договоренности с Индонезией. Министерство транспорта и коммуникации прорабатывает новые форматы работы в сфере водного туризма. Об этом сообщили в самом ведомстве. Например, успешный опыт теплохода «Белая Русь» позволяет развивать это направление дальше. Также разработан проект нового корабля «Святая Надежда». Кроме того, активно развивается туризм с использованием маломерных судов. Единственный круизный теплоход страны «Белая Русь» открыл сезон навигации еще в апреле.
0: К новостям в мире.
1: Полиция Турции задержала крупную банду интернет-мошенников. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники обманули в общей сложности более 17 тысяч граждан по всей стране. Они создавали поддельные сайты, которые выглядели как настоящие страницы известных компаний. Общий ущерб от их действий превысил 16 миллионов долларов. В ходе операции были задержаны более 50 человек. Больше половины из них уже арестованы по решению суда. Новостям регионов. Двоих подростков на сабвордах унесло далеко от берега на Вилейском водохранилище. Об этом сообщили в Освод. Ребят подхватил сильный ветер. Спасатели вовремя заметили опасную ситуацию и вышли на помощь. Молодых людей благополучно вернули на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась. И в завершение выпуска. Прямые авиарейсы запустили между Минском и Нижним Новгородом. Их запустила авиакомпания «Аэрофлот». Полеты будут выполнять 3 раза в неделю. В Национальном аэропорту Минск отметили, что новый маршрут важен для укрепления деловых, промышленных и туристических связей. Он сделает поездки между 2 крупными экономическими центрами более доступными. Узнать расписание и цены можно на сайте авиакомпании.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Представитель четы Бекхэмов дебютировал в кино. 23-летний Ромео Бекхэм получил главную роль в спортивной драме «40-0». И хотя он единственный из детей знаменитого футболиста, кто пошел по стопам отца, вопреки всеобщим ожиданиям, в фильме сыграет теннисистом. Съемки стартуют во Франции уже в ближайшее время, а его коллегой по съемочной площадке станет легенда французского кино Катрин Денёв. Боня уволила дочь из своего реалити-шоу и забрала у нее все банковские карты. Дело в том, что Анджелина отлынивала от съемок, но при этом тратила недетские суммы ежедневно. Боня подчеркнула, что не против таких трат, но требует при этом отдачи. Однако Анджелина сообщила маме, что все равно найдет способ добыть деньги даже в таких условиях, и быстро нашла лазейку. Бабушка дала ей 1000 евро на карманные расходы. Нормальная такая бабушка, да? Прохор Шаляпин подготовил квартиру для будущего ребенка и его матери. Он сообщил, что хочет стать отцом, хотя еще не встретил женщину, с которой мог бы это реализовать. Шоумен поделился, что давно распрощался с мечтами встретить ту самую. Теперь он смотрит на жизнь более реалистично и цинично. А еще заявил, что жить они с детьми будут раздельно, потому что ему, цитата, «нужны тишина и покой». Значит, не так уж ты готов к детям, Прохушка.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы.

0: Реклама на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают в МВД и почему люди часто меняют свои решения.
0: Новости.
1: Минск и Джакарта совпадают в целях на международных площадках и поддерживают друг друга. Об этом заявил президент Беларуси на переговорах с лидером далекой страны. Он отметил, что сотрудничество связывает страны более 30 лет. Александр Лукашенко напомнил, что белорусская делегация с первых сессий Генассамблеи ООН выступала против колониального угнетения Индонезии. Президент подчеркнул, что индонезийский народ успешно справился с теми вызовами. Сегодня Беларусь готова быть рядом с Индонезией в решении ее амбициозных задач. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу в Беларуси. Об этом сообщили в МВД. Одно из главных нововведений – введение штрафа за перевозку детей на руках в автомобиле. Теперь такое нарушение квалифицируется как нарушение правил перевозки пассажиров. Водителям грозит штраф в размере до одной базовой величины. Также ужесточена ответственность для пешеходов и владельцев средств персональной мобильности. Поправки направлены на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
0: К новостям в мире.
1: Тысячи тонн сточных вод попали в реку Гудзон в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной стали перебои с электроснабжением. Они вывели из строя систему очистки. Власти округа Вестчестер призвали жителей воздерживаться от любого отдыха на реке, несмотря на рекордную жару. Так запрещено купаться, заниматься каякингом и прогулками на лодках. Жители также жалуются на резкий неприятный запах от воды. Новостям регионов. Продолжается сезон выставок на Кургане Славы. Сегодня экспозиции представляют Пуховичские и Несвежские районы. Пуховичский край подготовил дегустации, творческие мастер-классы и спортивные состязания. Местные предприятия демонстрируют свою продукцию. Несвежский регион сделал акцент на гастрономии и пригласил гостей попробовать сладости, мясные деликатесы и свежую выпечку. Также посетители знакомятся с историей древнего города через интерактивные игры и сувениры от музейных работников. Люди гибко меняют стратегию принятия решений в зависимости от ситуации. К такому выводу ученые пришли с помощью искусственного интеллекта. Специалисты собирали объяснения участников и выделили основные причины их выбора. Среди мотивов были стремление к выгоде, желание избежать потери, склонность к риску. Затем эти доводы проверили с помощью математического моделирования. Результаты подтвердили, что человек не придерживается одной линии поведения. Исследователи считают, что такой подход откроет новые возможности в изучении поведения людей в сложных жизненных условиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем трек, который согревает теплом всех.

0: «Обниму» от Триды – это та самая песня, которую хочется включить на повторе, когда на душе холодно. Это объятие в аудиоформате – теплое, искреннее и бесконечное. Трида поет не просто слова, она поет свою историю, боль и надежду.
1: Что по рекордам?
0: Трек «Обниму» – идеальный кандидат для виральности. Короткий хронометраж, цепляющий припев и эмоциональный посыл – все это работает в TikTok и Reels. Пользователи уже начали снимать под него свои ролики. От трогательных объятий до ироничных скетчей про «Обними меня, я устал». И это только начало. Тренд набирает обороты. Но главное не цифры, а смысл. Это гимн любви, которая готова пройти сквозь огонь, дым и тьму. Обещание быть рядом, несмотря ни на что. Надежда, которая умирает последней, и вера, что любовь будет жить до конца. Позволим ей это сделать и на белорусском.
2: Надея, помирая опошней, але вера, зияю в очах, и я верю, мы станем ближе.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. От заката до рассвета объявляем лето.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала «Белгосстрах» по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал «Белгосстраха» по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения.
1: Let's get down to business.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, как поддерживают ветеранов и что влияет на вкус кофе.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Екатеринбург. Глава правительства посетит международную промышленную выставку «Иннопром». Особое внимание будет уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Белорусская экспозиция на выставке объединит более 20 ведущих предприятий. Там представят широкую линейку продукции – от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования. Министерство труда и соцзащиты привлекает молодежь к помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в самом ведомстве. Например, проводятся различные акции. В частности, новогодняя благотворительная инициатива «От всей души» охватила около 500 000 пожилых граждан и более 100 000 детей и молодежи. Участники не только поздравляют ветеранов, но и помогают им по хозяйству, особенно в сельской местности. Такая работа ведется круглый год, в том числе ко Дню Победы и Дню пожилого человека.
0: К новостям в мире.
1: Северная Корея провела испытание крылатых ракет с эсминца «Кангон». За запуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Испытания должны были оценить мощность боевой системы корабля. Лидер государства распорядился завершить все проверки и ввести эсминец в состав военно-морских сил в течение 2 месяцев. Он также провел совещание по вопросам развития кораблестроения. На нем глава государства заявил о необходимости наращивать силы сдерживания и строить новые военно-морские базы. К новостям регионов. Куполье готовится отмечать в Дзержинске. Праздник организуют завтра на традиционной площадке у водоема в микрорайоне Родники. Программа стартует в 8 вечера. Гостей ждут выступления творческих коллективов, кавер-группа, традиционное представление у костра и салют. Также будут работать торговые ряды, фудкорты и игровые зоны. Отмечу, купальские гуляния в Дзержинском районе продлятся целую неделю. Тактильные ощущения чашки могут менять восприятие вкуса кофе. К такому выводу пришли японские ученые. В ходе эксперимента добровольцы с завязанными глазами попробовали одинаковый черный кофе из стаканов с разными держателями. Один держатель был шершавым, а второй – гладким. Выяснилось, что после прикосновения к шероховатой поверхности вкус напитка из гладкого стакана оказался менее кислым. Авторы полагают, что это открытие можно использовать при создании посуды, которая подчеркивает определенные вкусовые качества кофе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса выше ноля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать жителям Минской области и какую нейросеть разработали ученые.
0: Новости.
1: Жителям Беларуси следует воздержаться от поездок в приграничные области России. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности нашей страны Александр Вольфович. Он напомнил, что российские регионы ежедневно сталкиваются с опасностью удара беспилотников. В таких условиях гарантировать полную безопасность путешественников невозможно. Потому руководитель призвал белорусов отказаться от поездок в приграничные области России до окончания спецоперации. Партию гоночных аксессуаров на крупную сумму пытались незаконно ввести в Беларусь. Об этом информирует Государственный таможенный комитет. Нарушения выявили при досмотре грузовика, который следовал из Польши. В машине вместе с легальными автозапчастями находился незадекларированный товар. Перевозчик пытался скрыть почти 700 единиц продукции, чтобы не платить таможенные платежи. Общая стоимость контрабанды превысила 400 тысяч рублей, а неуплаченные сборы составили около 100 тысяч. В отношении перевозчика начат административный процесс, ему грозит крупный штраф.
0: К новостям в мире.
1: 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти. Об этом сообщает РИА Новости. В число этих государств вошли Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Добычу скорректируют примерно на 190 тысяч баррелей в сутки. Это изменение вступит в силу в августе. Таким образом, участники продолжают постепенный отказ от дополнительных добровольных ограничений. Новостям регионов. Посещение лесов запрещено в двух регионах Минской области. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Меры коснулись Мядельского и Солигорского районах. В этих краях установлен 4-й класс пожарной опасности. Также посещение зеленых массивов ограничено в Любанском крае. Там нельзя заезжать в леса на машинах, разводить костры и проводить массовые мероприятия. Искусственный интеллект, который распознает эмоции по сигналам мозга с точностью до 99%, разработала международная группа ученых. Новая нейросеть определяет стресс, радость и другие эмоциональные состояния. Модель протестировали на 3 эталонных наборах данных. Во всех случаях она превзошла прежние лучшие результаты. Специалисты отмечают, что такая технология важна для ранней диагностики депрессии и тревожности. Авторы планируют адаптировать модель для онлайн-распознавания эмоций в режиме реального времени.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Давайте примем как аксиому следующее заявление. Мы все люди, умудренные опытом, и все и так все знаем. Ну, с нюансами, конечно. Даже нашу любимую автосферу касается недопонимания и просто неверный нейминг. Пару таких случаев я и приведу ниже.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Столкнулся я с таким мнением, что передний, задний или полный привод дают вам возможность проехать по разнообразным участкам. То есть трасса, сельская дорога, бездорожье. Но это не так. Привод означает лишь то, какие колеса тянут автомобиль за собой. Его тип влияет на поведение машины в заносе, но проходимость в глубоком снегу или грязи больше зависит от дорожного просвета, оно же клиренса, типа резины и наличия блокировок дифференциала.
0: Автонавигатор.
2: Полная масса автомобиля. Что обычно мы имеем в виду? Это общий вес машины из документа СТС, на который смотрят при продаже. Но на самом деле в документах указывают всегда 2 массы, и самые внимательные должны были это рассмотреть. Масса автомобиля без нагрузки, оно же пустая машина, и разрешенная максимальная масса, то есть максимальный вес авто плюс водитель, плюс пассажиры и плюс груз. Так вот, полная масса автомобиля – это как раз-таки первый пункт. Не путайте.
0: Автонавигатор.
2: Ну и на закуску. Обкатка. Всегда думают, что обкатка – это вот процесс, когда нужно просто поездить на машине первые 100-200 километров после покупки, чтобы она ехала быстрее. Ну, примерная аналогия – это чтобы iPhone работал намного лучше и дольше держал заряд. Нужно сначала этот заряд свести к минимуму 3 раза. Но на самом деле это не так. Что в первом, что во втором случае. А по факту обкатка нового мотора – это строгий режим эксплуатации новой машины, то есть первые 1500-3000 километров. Получается, что в этот период нельзя превышать определенные обороты двигателя. Там, допустим, резко стартовать или тормозить, чтобы детали притерлись друг к другу.
0: Автонавигатор.
2: Ну вот, как видите, мифы и заблуждения тоже присущи нашему любимому автонавигатору. И, надеюсь, я, Женя Тихонов, сумел сегодня развенчать некоторые ваши предубеждения.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Минская волна. Звук сочного лета.

0: реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях, на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама на «Минской волне». Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: Мам, пап! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ночью только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.